0: детское отделение.
1: Ты что,
0: он мог обгореть.
1: Санитары стараются.
0: Он мог обгореть, он там.
1: Не сходи с ума.
0: Он там, я чувствую, что он там. А ты меня не пускаешь.
1: Там нет ни одного ребенка его возраста.
0: Я прошу прощения, детское отделение.